0: Son las 12, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Muy buenos días. Ahora mismo estamos pendientes de la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se encuentra visitando el puesto avanzado del incendio que afecta a Almería y está situado en la localidad de Turre. Allí está en directo nuestra compañera Irma Morant. Buenos días.
2: Muy buenos días, y aquí esperando la comparecencia de Félix Bolaños. Como decíais, ha llegado él hace poco más de una hora para reunirse aquí con los mandos, bueno, con los agentes que están aquí en el puesto de mandos. También hemos hablado hoy, mientras esperamos, hemos hablado también con la Guardia Civil, con el portavoz. Nos asegura que hoy han detenido a dos personas por no hacer caso a la hora de desalojar la zona que estaban batiendo. También antes ha comparecido el consejero de Presidencia de aquí de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha asegurado que en estos momentos ya son 6.600 las hectáreas afectadas. Aún así, aseguran que la noche ha ido bien, que no se han percibido nuevas amenazas, que las condiciones meteorológicas han sido buenas, con los vientos poco fuertes. Han sido débiles estos vientos y además la humedad, que llega hasta el 50%. Habla de, bueno, que el tema de muertos no ha aumentado el número de muertos. También siguen 7 denuncias de desaparecidos y 23 ilocalizables, que no desaparecidos, algo que con lo que ha querido insistir. Además, la Guardia Civil asegura que ha peinado ya varias zonas. Dicen que esto va a seguir, siguen con las batidas y también pendientes, como decíamos, ya reabierto esta madrugada a las 7, que estaba cerrada desde ayer a las 6 de la tarde. Y aquí en el puesto de mando seguimos esperando esta comparecencia de Félix Bolaños.
0: Muchas gracias, Inma. Sí, seguimos hablando de este incendio porque, como ya saben, la cifra de fallecidos es de 12, pero también hay otras 4 personas que permanecen ingresadas. María Paredes.
3: Sí, aunque no hay nuevos datos, sabemos que estas personas están graves y se encuentran hospitalizadas en Sevilla. Por otro lado, hay 23 personas que permanecen ilocalizadas y además hay 7 denuncias por desaparición. En cuanto a la afección a la población, la cifra oficial se sitúa en 1.448 personas evacuadas, de las cuales 164 están realojadas en los dispositivos habilitados por las autoridades. Tony Aznar es vecino de Bedar y cuenta cómo vivió ese inicio del incendio.
4: Nosotros fuimos de los últimos en salir del pueblo porque a mí, mi compañero Ramón y Juanfran, Ramón tiene su ganado pequeñito encerrado allí, posiblemente ya se hayan muerto. Salimos los últimos del pueblo ya con el fuego pisándonos los talones. Automáticamente el ayuntamiento de Mojácar, el señor Ángel, nos buscó, nos hospedó en este hotel porque el Ubrín ya estaba colapsado.
3: A la espera de que los forenses identifiquen a los fallecidos, se cree que la mayoría son ciudadanos belgas y británicos que viven en la zona. Todo indica que algunos de ellos no siguieron las instrucciones de los equipos de emergencia. Decidieron tomar el coche y seguir rutas que no eran las habilitadas. José Pedro Hernández es capataz, bombero forestal de las brigadas de refuerzo de la Ilezuela y recomienda no hacer esto porque podemos perder la visibilidad y acabar saliendo del vehículo. Lo mejor, dice.
5: Voy a intentar confinar. Para confinar hay que haber hecho unos trabajos previos, saber cuál es tu ruta de escape, tu zona segura y sobre todo identificar zonas seguras y saber qué tienes que hacer en caso de que el incendio vaya a impactar con tu zona, en la zona donde vives.
3: Las autoridades recuerdan no acercarse a la zona bajo ningún concepto.
0: Del exterior, el tifón Babi ha dejado al menos 87 heridos en Taiwán y ha provocado que la provincia china de Zhejiang haya elevado al máximo su nivel de respuesta. Javier Jiménez.
6: Más de 1.700.000 personas evacuadas al este del Grande Asiático, medida de prevención ante la llegada del temporal la madrugada de este domingo. En Taiwán, el tifón ha provocado 87 heridos, ninguno de ellos grave, y ha causado más de 1.400 incidencias, en su mayoría caídas de motocicleta, golpe con objetos, cortes o lesiones. La Agencia Meteorológica Central Taiwanesa prevé levantar las alertas marítima y terrestre durante la mañana del domingo.
0: Y en Oriente Medio, Irán continúa su acercamiento a los países del Golfo con la llegada esta mañana de su ministro de Exteriores a Omán.
6: Una visita que tiene como principal objetivo mantener conversaciones sobre el futuro del Estrecho de Hormuz, enclave que ambos países comparten, unas reuniones que se enmarcan dentro de los acuerdos del memorando de entendimiento firmado a mediados de junio. En este contexto, el presidente Donald Trump ha vuelto a amenazar al país persa este sábado ante informaciones proporcionadas por Israel sobre un supuesto plan para acabar con el estadounidense. Trump ha respondido diciendo que tiene preparado 1.000 misiles para destruir el país persa.
0: Esto es todo por nuestra parte. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
7: Вещание на русском языке.
8: У микрофона Светлана Демидова.
9: 11 июля вторая волна жары этого лета, неделя запредельных температур, риск природных пожаров. Синоптики предупреждают, что на следующей неделе жара может еще только усилиться. Жарко и на Сан-Фермине в Памплоне. За первые три дня два участника уже получили ранения рогами быков. 14 человек, по меньшей мере, получили травмы при падениях и столкновениях. Жарко и по ту сторону Атлантического океана, где на Мундиале сборная Испании продолжает борьбу за титул чемпиона мира и после победы над Португалией со счетом 1-0 выходит в четвертьфинал и встретиться со сборной Бельгии. Начинаем информационную часть с комментаристом Аликом Жингелем. Вспомним историю испанской песеты. Далее в программе интервью с Альбертом Флоресом Эррерой, представитель Офиса Совета Европы в Страсбурге, который расскажет о проектах Совета Европы в Украине. Участие простых граждан в выработке рекомендаций для властей. Это называется гражданская ассамблея. Интересно. Оставайтесь с нами.
1: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
9: Испания – очередной разворот Дональда Трампа. На проходящем в Анкаре 7-8 июля саммите НАТО президент США грозил прекратить торговлю с Испанией, поскольку Мадрид не хочет доводить военные расходы до 5% ВВП и отказывается предоставить американским военным испанские базы для ударов по Ирану. Но уже на обратном пути в Вашингтон на борту президентского самолета после саммита Трамп неожиданно смягчает риторику и утверждает: «Да, у нас были проблемы с Испанией, но сегодня Испания полностью реабилитировалась. Сегодня она проявила большую щедрость». Она согласилась выполнить важную финансовую просьбу НАТО. Но Испания не берет на себя обязательство тратить на оборону 5% ВВП. И что именно заставило Трампа отказаться от своих угроз, остается невыясненным. Премьер Испании Педро Санчес говорит, что в личном разговоре с Трампом обсуждался сугубо
10: Мундиаль.
9: А глава МИД Испании Хосе Мануэль Альварес замечает, что подобного рода развороты в заявлениях главы Белого дома – это вещь нормальная. Это его стиль.
11: Es el estilo habitual. No vamos a comentar comentarios.
9: Тем временем Испания подтверждает, все обязательства перед НАТО будут выполнены даже без 5% внутреннего валового продукта на оборону. И еще один разговор на саммите НАТО в Анкаре, не успев произойти, стал мемом. На вопрос Трампа, собирается ли глава Украины Владимир Зеленский в поисках мира посетить Москву, Зеленский отвечает: вряд ли, там сейчас украинские дроны и опасно.
12: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right.
9: Dangerous. Один из главных итогов саммита НАТО на этой неделе в Анкаре стала дальнейшая поддержка Украины. Несмотря на то, что Киев не является членом Альянса, Владимир Зеленский провел серию встреч с лидерами стран-союзников. НАТО подтвердило выделение Украине 70 миллиардов евро на военную помощь, подготовку военнослужащих и логистическую поддержку. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что США предоставят Украине технологии и лицензии для производства на ее территории зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Сам саммит НАТО в Анкаре уже называют историческим. Союзники подтвердили приверженность коллективной обороне и продолжение масштабной поддержки Украины. Новая реальность. Европейские члены Альянса постепенно берут на себя все больше ответственность за собственную безопасность. А Украина все активно интегрируется в новую систему обороны НАТО. Уже не только как получатель помощи, но и как источник боевого опыта. Пока лидеры НАТО работали в Анкаре, ситуация на Ближнем Востоке снова обостряется. США нанесли на этой неделе новые удары по объектам в Иране, заявив, что отвечают на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран в ответ сообщил об ударах по американским военным объектам в странах Персидского залива. Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует. Нестабильность затрагивает и соседний Ирак, где продолжают работать международные военные миссии. Два дня назад министр обороны Испании Маргарита Роблес вручила государственные награды военнослужащим, участвовавшим в международных миссиях в Ираке. Награждение испанских участников миссии в Ираке совпало с неделей, в течение которых глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, выступая на летней политической конференции в Эль-Эскориале, неоднократно говорила о необходимости укрепления обороны Испании и развития собственной оборонной промышленности. «Я хочу, чтобы у нас была промышленность, создающая квалифицированные рабочие места, которая привлекала бы талантливых специалистов из университетов и учреждений профессионального образования».
13: «Quiero una industria de defensa
10: que cree puestos de trabajo, que cree puestos de trabajo cualificados, que busque el talento.
9: Чтобы при строительстве фрегата, подводной лодки или беспилотников работали лучшие выпускники профессиональных учебных заведений и инженеры Испании. Глава Минобороны Испании высказалась за увеличение инвестиций в испанскую оборону. В политике допустимо не все. А когда речь идет о безопасности в обороне, Испания – это вопрос, в котором мы все должны быть абсолютно едины.
10: No vale todo en el tema de la política. Y en materia de seguridad y defensa, España tenemos que estar todos absolutamente unidos.
9: По словам главы Минобороны Испании Маргариты Роблес, война в Украине, напряженность на Ближнем Востоке и рост джихадистской угрозы в Сахеле подтверждают, что безопасность должна стать общенациональным приоритетом. Конец панорамы.
1: Radio Exterior de España. Emisión en ruso.
13: Es interesante.
14: Это интересно?
13: Конечно!
9: Продолжаем выпуск вещания на русском в субботу, 11 июля. Уже в 2027 году исполнится 25 лет с момента, когда испанцы окончательно перешли с песеты на евро. Это была не просто смена валюты, завершилась целая эпоха. Более 130 лет песета сопровождала историю Испании, пережив смену монархии и республик, гражданскую войну, диктатуру и переход к демократии. Но время меняет прерогативы, и испанская песета, которая просуществовала 133 года, ушла в небытие. Здравствуй, Алекс.
15: Добрый день. Песета появилась после революции 1868 года, которая свергла монархию. Королева Изабелла II вынуждена была покинуть страну. И чтобы о ней даже на деньгах не осталось никакого упоминания, была принята новая денежная единица в новом демократическом оформлении. Через 6 лет сын Изабеллы II взошел на испанский престол, а с ним вернулись на песету и изображение королей. Монета достоинством 100 песет была золотой, монеты 1, 2 и 5 песет – серебряными. И даже монеты 20 и 50 центов тоже были серебряными. Остальная мелочь была бронзовой. Но у испанской песеты получилась нелегкая судьба. У нее была тяжелая хроническая болезнь – инфляция. На подходе к своему 50-летию она потеряла свой блеск. Появляются бумажные деньги. Гражданская война 1936-1939 годов и отказ от штамповки монет с содержанием золота и серебра стали для песеты настоящим испытанием на выживаемость. Кроме того, она раздвоилась. На республиканской территории была республиканская песета, на франкистской – франкистская. Тем не менее, металла для штамповки катастрофически не хватало, и у песеты появилось много конкурентов. Очень много. Более 10 тысяч. В каждом крупном поселке делали свои деньги. Некоторые из них представляли собой кусочек жести с вытеснутой цифрой, которая означала денежное достоинство. Были даже бумажные деньги, написанные от руки. Такие деньги имели ход только там, где они были созданы. В соседнем поселке их не принимали. Победа диктатора Франко в гражданской войне не только военная победа, но и финансово-экономическая. На республиканской стороне была бешеная инфляция, росту которой активно помогал Франко. Последующая девальвация республиканской песеты оставила часть населения Испании практически без средств к существованию. Но Франко не смог вылечить песету от инфляции. И не только Франко. После перехода Испании от диктатуры к демократии она продолжала страдать. В 1980 году квартира в Мадриде в хорошем районе площадью 100 квадратных метров стоила 7 миллионов песет. В переводе на евро – 42 тысячи. Сейчас такая квартира стоит 500 тысяч евро, то есть в 12 раз больше. 1 января 2002 года страдания песеты закончились. Она передала свои функции европейской монете в соотношении 166 песет за 1 евро. Но песета не умерла. Она жива в памяти народа. И не только в памяти. Многие пожилые люди до сих пор оценивают покупки, особенно крупные, в песетах. Национальный банк Испании определил сроки обмена песет на евро до 31 декабря 2020 года. Но затем продлил до 30 июня 2021 года. Вдруг кто-то за 8

0: трижды подвергся массированным российским ударам. Только в результате атаки 6 июля в украинской столице погибло 19 человек, а еще более 50 получили ранения. Спустя два дня последовал новый удар, унесший жизни еще трех человек. Но киевляне, как и все украинцы, не сломлены. Город продолжает работать, учиться, заниматься спортом, открыты музеи, театры, кафе. Жизнь идет. И еще в этом городе появляются инициативы, которые обычно тоже ассоциируются с мирным временем, как это, о котором мы расскажем сегодня. Рядовые граждане в Киеве в мае собрались на гражданскую ассамблею, чтобы выработать предложение для мэрии. И организовать и провести эту ассамблею им помог Совет Европы. Для Украины гражданское ассамбление – это новый опыт. Не потому, что украинцы не привыкли открыто спорить или высказывать свое мнение, как раз наоборот. Но вот именно эта форма участия граждан в принятии решений только начинает становиться частью демократической культуры. Культура страны, которая строит свои независимые общественные институты всего ведь чуть больше 30 лет. Итак, в мае в киевском микрорайоне Оболонь прошла первая гражданская ассамблея, и 45 жителей Киева обсуждали одну из самых острых для воюющей Украины тем, как улучшить поддержку ветеранов войны и их семей после возвращения к мирной жизни. Что такое гражданская ассамблея? Почему Совет Европы решает привить эту форму демократического управления в Украине и причем делает это, казалось бы, в самое неподходящее время, военное время? Как Совет Европы работает сегодня в Украине через свой офис в Киеве? Обо всем об этом мы беседуем с старшим руководителем проектов секретариата Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Альберт Флорес Эрера. Здравствуйте, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы в телефонном интервью.
1: Una ciudadana consiste en un grupo de personas que son elegidas por sorteo representativo y que se reúne para formarse con expertos, debatir a fondo y proponer soluciones a problemas complejos de la sociedad.
0: Для начала, гражданская ассамблея является типичной формой европейской демократии. Это группа обычных граждан, как вы или я, которых отбирают методом случайной, но репрезентативной выборки. Это небольшая группа, по сути, это своего рода мини-общество, представляющее население конкретного города, района или целой страны. И в данном случае выбранные участники из Киева стали маленькой моделью всего населения Киева. Какова была их задача? Изучить важную для города общественную проблему, обсудить все и выработать рекомендации для органов власти, в данном случае для мэрии Киева. В течение нескольких встреч, которые обычно проходят по выходным, участники знакомятся с мнениями специалистов, обсуждают проблему между собой и стараются прийти к общему мнению. Поиск консенсуса является ключевым принципом проведения гражданской ассамблеи. Это один из инструментов того, что мы в Европе называем делиберативная демократия. Гражданская ассамблея не заменяет собой представительную демократию, киевскую мэрию, но она дополняет его. В мае этого года в Киеве, в Оболонском районе, состоялась такая первая гражданская ассамблея.
1: Эта ассамблея del distrito de Bolonia en Kiev forma parte de un esfuerzo más amplio para implantar esta democracia deliberativa.
0: Замечу, эта гражданская ассамблея в Киеве не первый и не единичный проект. Она стала частью более широкой программы. Первые пилотные гражданские ассамблеи, которые организовал Совет Европы в Украине, прошли еще в конце 2024 года. Одна состоялась в Жовке и была посвящена общественным пространствам, которые помогают людям общаться и восстанавливать нормальную жизнь после последствий войны. Другая прошла в Славутичи, где участники искали решения в сфере обращения с бытовыми отходами. В начале 2026 года еще одна ассамблея состоялась в городе Ровно. Там обсуждали, как сделать город более привлекательным для молодежи, чтобы молодые люди оставались жить, учиться и работать в своей общине, а не уезжали. Ассамблея в Киеве стала первой, посвященной поддержке ветеранов и их семей. А совсем недавно мы начали еще один проект, уже на уровне городской агломерации города Львова. Это уже пятый проект. Его участники будут искать решения по совместному управлению водными ресурсами, которыми пользуется сам город Львов и окружающие его поселки.
1: Compartidos entre la ciudad de Lviv y otros 13 municipios que forman esta metrópolis. El tema fue elegido por las autoridades de la ciudad de Kiev.
0: Именно власти Киева решили посвятить первую в Киеве гражданскую ассамблею поддержке ветеранов и их семей, поскольку сегодня это одна из самых острых и сложных проблем, с которыми сталкиваются и сами ветераны, и украинское общество в целом. И в Совете Европы мы, когда увидели, что они выбрали такую сложную тему, их поддержали, безусловно, потому что гражданская ассамблея — это действительно практический инструмент, который помогает искать решения, и этот механизм может эффективно работать даже в условиях продолжающейся войны.
1: 45 personas. En total, 24 recomendaciones.
0: Работа ассамблеи проходит в несколько этапов. Сначала

0: Участники, а их было 45 человек, получают необходимую информацию и знакомятся с мнением экспертов. Затем обсуждают проблему, вырабатывают предложения. И в завершении голосуют и определяют, что из рекомендаций они пошлют городским властям. В течение 3 уикендов участники ассамблеи в Оболонском микрорайоне вместе с независимыми экспертами анализировали потребности ветеранов и их семей. От доступа к услугам и трудоустройства до психологической поддержки и взаимодействия с местным сообществом. Замечу, что решения, которые касаются ветеранской политики, часто принимаются без непосредственного участия тех, кого не затрагивают. Гражданская ассамблея меняет такой подход. В ней участвуют также люди, имеющие опыт военной службы. В результате было выработано 24 рекомендации для мэрии, то есть все эти рекомендации охватывали широкий круг вопросов.
1: Tras la votación final, las recomendaciones que recibieron el mayor apoyo de los participantes de la Asamblea Ciudadana se centraron en cuatro áreas principales.
0: Участники ассамблеи подготовили 24 рекомендации, как помочь ветеранам, по четырем основным направлениям. Среди предложений: открыть на Оболоне специальный центр, куда смогут приходить ветераны не только чтобы получить помощь или консультации, но чтобы просто пообщаться друг с другом. Еще одна идея – организовать выездную службу поддержки, чтобы такого рода помощь или консультации по вопросам для ветеранов и их семей была доступна не только в одном месте, но и в разных районах Киева. Также среди предложений собрать всю информацию о льготах, услугах и возможностях для ветеранов в одном месте – в приложении «Киев цифровой». По мнению участников ассамблеи, ветеранам или их близким очень сложно ходить по разным инстанциям в разные места, чтобы решить один и тот же вопрос. Для этого городским службам предлагают наладить взаимодействие между собой, чтобы человеку не приходилось обращаться с одним и тем же вопросом по разным инстанциям. Еще одно предложение – проводить больше информационных и образовательных кампаний, чтобы в обществе было меньше стереотипов о ветеранах и больше понимания того, с какими трудностями они сталкиваются после возвращения с войны. Замечу, что все эти рекомендации уже официально переданы администрации Оболонского района и мэру Киева Виталию Кличко.
1: El poder final de decisión siempre recae en el gobierno local.
0: И да, окончательные решения всегда, конечно, остаются за органами местной власти. И, конечно, работа Совета Европы на этом не закончится. Мы продолжим оказывать методическую поддержку уже мэру города Киева Виталию Кличко, мэрам всех городов, где они проходили, чтобы помочь им спланировать и, насколько это возможно, реализовать рекомендации, которые подготовили участники гражданских ассамблей.
1: Отзывы
0: участников всех гражданских ассамблей, которые мы проводили в разных странах, а теперь в Украине, всегда только положительные. Многие впервые чувствуют, что их мнение действительно может повлиять на решение конкретной проблемы, как, например, ветеранская политика. Ведь это не только льготы или отдельные услуги, это помощь всей семье, возможность найти работу, получить психологическую поддержку, сделать информацию о помощи ветеранам понятной и доступной. Главная ценность таких ассамблей в том, что они объединяют очень разных людей. За одним столом оказываются жители города и сельской местности, люди с разным уровнем образования, разных профессий и разных поколений. В обычной жизни они, возможно, никогда бы не встретились и не стали бы обсуждать общие проблемы. И именно это участники чаще всего называют самым ценным результатом своего участия в гражданской ассамблее. Сегодня любая мэрия любого украинского города или поселка работает в условиях колоссальной нагрузки. И тем не менее, даже во время войны украинские муниципалитеты проявляют интерес к таким гражданским ассамблеям, понимая, что развитие местной демократии не должно останавливаться даже во время войны. Совет Европы объявил открытый конкурс, и любой украинский город может заявить о своем желании провести гражданскую ассамблею. Со своей стороны, Совет Европы предоставляет готовую методологию, приглашает экспертов и помогает во всем, чтобы организовать эту ассамблею. Но особенно этот опыт, считает Совет Европы, сегодня важен именно для Украины. Ведь там военное положение. В условиях военного положения даже выборы временно не проводятся. И именно гражданские ассамблеи дают местным властям возможность услышать голос снизу и вместе с ними искать решение для этих проблем.
1: фундаментальных, которые на демократия, derechos humanos, Estado de Derecho, que son los principales pilares del Consejo Europa.
0: Проект гражданской ассамблеи в Украине реализуется при поддержке Совета Европы в рамках программы помощи Украине до 26 года. Но наши цели в Украине никогда не менялись. Это помочь в полном соблюдении демократии, прав человека и верховенстве права. За 20 лет изменились не цели нашей работы в Украине, а то, как мы выполняем ее. До полномасштабной войны мы помогали проводить законодательные реформы, укреплять независимость судебной системы, развивать местное самоуправление, реализовывать образовательные программы в области прав человека. И после полномасштабного российского вторжения в 2022 году, сейчас мы прежде всего помогаем решать задачи, которые непосредственно связаны с войной, укреплять устойчивость органов местной власти, защищать права внутренне перемещенных лиц, сохранять пространство для гражданского общества, противодействовать дезинформации и адаптировать программы в области прав человека и верховенства права к условиям военного времени.
1: Nuestro mandato no ha cambiado, pero su implementación se ha vuelto mucho más inmediata, más práctica y más estrechamente vinculada a la supervivencia diaria de Ucrania y tenemos un equipo permanentemente basado en Ucrania.
0: У Совета Европы есть постоянная команда, которая работает в Украине. Это 12 сотрудников, которые находятся в Украине на постоянной основе. Кроме того, мы, специалисты из Страсбурга, регулярно приезжаем в Украину с рабочими миссиями. Это позволяет нам не только координировать проекты, но и видеть ситуацию своими глазами.
1: Lo que más me llama la atención es la fuerza que tiene la resiliencia tan pura y inquebrantable, diría. Obviamente, cuando se miran las cifras desgarradoras de víctimas civiles...
0: Скажу совершенно искренне о моем видении Украины сегодня. Больше всего меня поражает невероятная стойкость украинцев, их внутренняя сила, с которой они продолжают жить. Когда смотришь на страшную статистику погибших мирных жителей Киева, на последствия этих жестоких атак, казалось бы, общество должно было сломаться, замереть под тяжестью пережитого. Но происходит прямо противоположное. Украинцы словно отказываются позволить террору парализовать свою жизнь. Люди продолжают работать, продолжают заниматься своим делом. И это видно даже по нашим гражданским ассамблеям. Обычные люди добровольно посвящают 3 выходных дня тому, чтобы вместе обсуждать, как сделать лучше жизнь своего города или района. И все это под бомбежками. Меня глубоко трогает способность украинцев к самоорганизации, взаимной поддержке и их твердое стремление строить демократическое будущее своей страны, даже тогда, когда звучат сирены воздушной тревоги или сразу после очередного обстрела. У украинцев действительно есть несгибаемая воля. После стольких лет войны и новости с Украины, к сожалению, перестают производить на людей за пределами Украины то впечатление, которое бы должны производить. К этому словно начинают привыкать. Но когда видишь происходящее своими глазами, понимаешь, насколько несгибаемая воля. Несмотря на войну, они думают не только о сегодняшнем дне. Они обсуждают, как сделать более эффективным свое местное самоуправление, как совершенствовать свои законы, какие демократические реформы надо будет провести после отмены военного положения. Именно такой настрой украинцев убеждает меня, что у Украины есть свое место в европейской семье и в Совете Европы. Я действительно с большим оптимизмом смотрю на будущее Украины. Конечно, ей потребуется серьезная помощь европейских государств для восстановления разрушенной инфраструктуры. Но самое главное, украинцы есть желание и решимость строить свое будущее. И это вселяет надежду.
1: Дон
0: Альберт Флорес Эррера, muchísimas gracias por encontrar tiempo para nosotros y responder nuestras preguntas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Вот такой получился разговор у нас с высоким представителем Совета Европы для Украины. И завершаем мы выпуск неповторимым голосом Бонни Тайлер. 75-летняя ирландская звезда после длительной болезни скончалась в Португалии. Но ее голос остается с нами. Светлана Демидова у микрофона, Алекс Дель Кастильо за аппаратами. Прощаются с вами в субботу, 11 июля. До новых встреч, друзья. Берегите себя.

0: Medianoche, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Más de 600 personas vuelven esta noche a sus hogares después de permanecer evacuadas por el incendio forestal de Los Gallardos en Almería. Se levanta también el confinamiento que afectaba al municipio de Lubrín. De todo ello ha informado el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Lo ha hecho a través de sus redes sociales. Son buenas noticias que se unen a las perspectivas positivas para estabilizar ese incendio, que son favorables. Así lo ha expresado, aunque con cautela, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
2: La mejora de las condiciones meteorológicas con vientos débiles y aumento de la humedad ha permitido este sábado abrir y aprovechar una ventana de oportunidad en la lucha contra el incendio forestal en Los Gallardos, en Almería, y frenar el avance de un fuego. Escuchamos a Bolaños.
3: La climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable. Creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable.
0: Casi todo el país está en riesgo extremo de incendios. En Asturias se trabaja en la extinción de dos focos en Ayer y Cangas del Narcea, procedentes de León. Otros fuegos que permanecen también activos, el declarado en el Barraco, en Ávila, después de haber calcinado 250 hectáreas, sigue en nivel 1, idéntico motivo el que tiene la Junta de Castilla y León para declarar el mismo nivel de riesgo en otro incendio, en Villarrobejo, en Palencia.
2: Mientras, en Cataluña se ha confinado a los 30 habitantes del núcleo de Fontllonga por el incendio declarado en Camarasa. Hay otro en Tarragona obligado a confinar 4 núcleos en Mont-roig del Camp. Incendio que ya ha sido controlado. Mientras, en la Sierra de las Moreras, de Mazarrón, en Murcia, se ha desatado otro fuego que a esta hora se da por estabilizado. Estabilizado también el que ha quemado 125 hectáreas de arbolado y matorral en Ezcaray, en La Rioja.
0: Seguimos ahora en la crónica política. Reyes Maroto y Emma López se van a enfrentar para ser las candidatas del PSOE al Ayuntamiento de Madrid después de que ambas hayan superado el número de avales requeridos.
2: Ambas se han pronunciado en una línea parecida. Defienden una candidatura que califican de ilusionante. Escuchamos a Reyes Maroto y a Emma López.
4: No solo traemos avales, traemos también la confianza y la ilusión de cientos de militantes que están comprometidos con el cambio en Madrid. Y traemos también esperanza.
5: Aquí estamos para ilusionar a los madrileños y madrileñas. Estamos para ilusionar a esa militancia.
0: Por otra parte, el ministro y a su vez secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, ha sido proclamado oficialmente como el único candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad en las elecciones autonómicas de 2027.
2: Óscar López ha conseguido duplicar los avales necesarios con más de 4.000. El ya candidato se ha comprometido a dejarse la piel.
6: Quiero agradeceros los más de 4.000 avales que ha presentado la candidatura esta mañana, 4.000 firmas de 4.000 militantes socialistas de la Comunidad de Madrid, a que les agradezco uno a uno de corazón su apoyo y les prometo que me voy a dejar la vida en cambiar la Comunidad de Madrid.
0: Miramos al exterior. En Venezuela, la cifra de fallecidos en los terremotos del 24 de junio ya supera los 4.300 y la de heridos se coloca por encima de los 16.700.
2: Mientras, y con menos esperanza según avanzan los días, continúan los trabajos de rescate y búsqueda de fallecidos en dos puntos concretos. Ha hablado de ello el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
7: Todavía tenemos uno a dos, porque uno está dudoso, sitios activos de búsqueda de vida. Muchos equipos que han traído los rescatistas internacionales son equipos que permiten detectar la presencia o de latido cardíaco o de calor que establezca hay una vida ahí.
0: Resumimos también otras noticias de la actualidad internacional. Empezamos con Oriente Próximo. Al menos 3 personas han muerto este sábado en nuevos ataques israelíes sobre la franja de Gaza, pese al alto el fuego vigente desde octubre del año pasado.
2: El Ministerio de Salud gazatí cifra en más de 1.090 los fallecidos desde la entrada en vigor de la tregua y denuncia que las operaciones militares continúan en distintos puntos del enclave. Mientras, en el sur del Líbano, 7 personas han resultado heridas en un bombardeo israelí cerca de la ciudad de Tiro. El ejército de Israel asegura que el objetivo eran supuestos miembros de Hezbollah que transportaban misiles anticarro en la zona fronteriza.
0: Y algo más en el contexto de Oriente Próximo: Irán y Estados Unidos intentan retomar la vía diplomática tras la última escalada de tensión. El ministro iraní de Exteriores se encuentra en Omán para avanzar en las negociaciones sobre la reapertura del tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Todo ello mientras Washington exige a Teherán que garantice la libre circulación por el estrecho. En los deportes, Mundial de Fútbol, a punto de comenzar la segunda parte en el partido que enfrenta a Noruega e Inglaterra. Vamos a ver cómo va ese resultado y ese marcador. Mario Costas, buenas noches.
8: Buenas noches. Pues de momento, empate a uno al descanso en este tercer partido de cuartos de final, con una primera parte poco vistosa hasta que en el minuto 36 Schelderup metió un auténtico golazo desde el lateral del área para adelantar a los nórdicos. A partir de ese momento, los de Noruega se sintieron más cómodos e incluso pudieron aumentar su renta antes del descanso, pero fue Bellingham quien empató el partido en el añadido tras pase de Gordon. Recordamos que les estamos contando este partido en Tablero Deportivo de Radio Nacional, y otro partido que también les vamos a contar esta noche en Tablero Deportivo es el Argentina-Suiza, que comenzará a partir de las 3 hora peninsular. Los actuales campeones del mundo se miden a una Suiza que no podrá contar con Manzambi, una de sus grandes estrellas, pero que intentará dar la campanada para meterse en lo que serían sus primeras semifinales en un Mundial.
0: Gracias, Mario. La información que vuelve a partir de la 1 a las 12 en Canarias. Las noticias que siguen también actualizadas en la web, en rtve.es.
9: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
10: Вещание на русском языке.
11: У микрофона Светлана Демидова.
12: 11 июля, вторая волна жары этого лета, неделя запредельных температур, риск природных пожаров. Синоптики предупреждают, что на следующей неделе жара может еще только усилиться. Жарко и на Сан-Фермине в Памплоне. За первые 3 дня 2 участника уже получили ранения рогами быков. 14 человек, по меньшей мере, получили травмы при падениях и столкновениях. Жарко и по ту сторону Атлантического океана, где на Мундиале сборная Испании продолжает борьбу за титул чемпионов мира и после победы над Португалией со счетом 1-0 выходит в четвертьфинал и встретится со сборной Бельгии. Начинаем информационной частью с комментаристом Аликом Жингелем. Вспомним истории испанской песеты. Далее в программе интервью с Альбертом Флоресом Эррерой, представитель Офиса Совета Европы в Страсбурге, который расскажет о проектах Совета Европы в Украине. Участие простых граждан в выработке рекомендаций для властей. Это называется гражданская ассамблея. Интересно. Оставайтесь с нами.
9: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссионе ан Руссо.
12: Испания – очередной разворот Дональда Трампа. На проходящем в Анкаре 7-8 июля саммите НАТО президент США грозил прекратить торговлю с Испанией, поскольку Мадрид не хочет доводить военные расходы до 5% ВВП и отказывается предоставить американским военным испанские базы для ударов по Ирану. Но уже на обратном пути Вашингтон на борту президентского самолета после саммита Трамп неожиданно смягчает риторику и утверждает: «Да, у нас были проблемы с Испанией, но сегодня Испания полностью реабилитировалась. Сегодня она проявила большую щедрость». Она согласилась выполнить важную финансовую просьбу НАТО. Но Испания не берет на себя обязательство тратить на оборону 5% ВВП. И что именно заставило Трампа отказаться от своих угроз, остается невыясненным. Премьер Испании Педро Санчес говорит, что в личном разговоре с Трампом обсуждался сугубо Мундиаль.
13: Мы говорили о футболе, о Мундиале, о чарле информальной, коллоквиальной.
12: А глава МИД Испании Хосе Мануэль Альварес замечает, что подобного рода развороты в заявлениях главы Белого дома – это вещь нормальная. Это его стиль.
14: Es el estilo habitual. No vamos a comentar comentarios.
12: Тем временем Испания подтверждает, все обязательства перед НАТО будут выполнены даже без 5% внутреннего валового продукта на оборону. И еще один разговор на саммите НАТО в Анкаре, не успев произойти, стал мемом. На вопрос Трампа, собирается ли глава Украины Владимир Зеленский в поисках мира посетить Москву, Зеленский отвечает: вряд ли, там сейчас украинские дроны и опасно. Один из главных итогов саммита НАТО на этой неделе в Анкаре стала дальнейшая поддержка Украины. Несмотря на то, что Киев не является членом Альянса, Владимир Зеленский провел серию встреч с лидерами стран-союзников. НАТО подтвердило выделение Украине 70 миллиардов евро на военную помощь, подготовку военнослужащих и логистическую поддержку. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что США предоставят Украине технологии и лицензии для производства на ее территории зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Сам саммит НАТО в Анкаре уже называют историческим. Союзники подтвердили приверженность коллективной обороне и продолжении масштабной поддержки Украины. Новая реальность. Европейские члены Альянса постепенно берут на себя все больше ответственность за собственную безопасность. А Украина все активнее интегрируется в новую систему обороны НАТО. Уже не только как получатель помощи, но и как источник боевого опыта. Пока лидеры НАТО работали в Анкаре, ситуация на Ближнем Востоке снова обостряется. США нанесли на этой неделе новые удары по объектам в Иране, заявив, что отвечают на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран в ответ сообщил об ударах по американским военным объектам в странах Персидского залива. Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует. Нестабильно затрагивает и соседний Ирак, где продолжают работать международные военные миссии. Два дня назад министр обороны Испании Маргарита Роблес вручила государственные награды военнослужащим, участвовавшим в международных миссиях в Ираке. Награждение испанских участников миссии в Ираке совпало с неделей, в течение которых глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, выступая на летней политической конференции в Эль-Эскориале, неоднократно говорила о необходимости укрепления обороны Испании и развития собственной оборонной промышленности. «Я хочу, чтобы у нас была промышленность, создающая квалифицированные рабочие места, которая привлекала бы талантливых специалистов из университетов и учреждений профессионального образования.
10: Quiero una industria de defensa que cree puestos de trabajo, que cree puestos de trabajo cualificados, que busque el talento.
12: Чтобы при строительстве фрегата, подводной лодки или беспилотников работали лучшие выпускники профессиональных учебных заведений и инженеры Испании. Глава Минобороны Испании высказалась за увеличение инвестиций в испанскую оборону. В политике допустимо не все. А когда речь идет о безопасности в обороне, Испания – это вопрос, в котором мы все должны быть абсолютно едины.
10: No vale todo en el tema de la política. Y en materia de seguridad y defensa, España tenemos que estar todos absolutamente unidos.
12: По словам главы Минобороны Испании Маргариты Роблес, война в Украине, напряженность на Ближнем Востоке и рост джихадистской угрозы в Сахеле подтверждают, что безопасность должна стать общенациональным приоритетом. Конец панорамы.
9: Radio Exterior de España. Emisión en ruso.
15: Es interesante.
12: Это интересно.
15: Конечно!
12: Продолжаем выпуск вещания на русском в субботу, 11 июля. Уже в 2027 году исполнится 25 лет с момента, когда испанцы окончательно перешли с песеты на евро. Это была не просто смена валюты, завершилась целая эпоха. Более 130 лет песета сопровождала историю Испании, пережив смену монархии и республик, гражданскую войну, диктатуру и переход к демократии. Но время меняет прерогативы, и испанская песета, которая просуществовала 133 года, ушла в небытие. Здравствуй, Алекс.
16: Добрый день. Песета появилась после революции 1868 года, которая свергла монархию. Королева Изабелла II вынуждена была покинуть страну. И чтобы о ней даже на деньгах не осталось никакого упоминания, была принята новая денежная единица в новом демократическом оформлении. Через 6 лет сын Изабеллы II взошел на испанский престол, а с ним вернулись на песету и изображение королей. Монета достоинством 100 песет была золотой, монеты 1, 2 и 5 песет – серебряными. И даже монеты 20 и 50 центов тоже были серебряными. Остальная мелочь была бронзовой. Но у испанской песеты получилась нелегкая судьба. У нее была тяжелая хроническая болезнь – инфляция. На подходе к своему 50-летию она потеряла свой блеск. Появляются бумажные деньги. Гражданская война 1936-1939 годов и отказ от штамповки монет с содержанием золота и серебра стали для песеты настоящим испытанием на выживаемость. Кроме того, она раздвоилась. На республиканской территории была республиканская песета, на франкистской – франкистская. Тем не менее, металла для штамповки катастрофически не хватало, и у песеты появилось много конкурентов. Очень много. Более 10 тысяч. В каждом крупном поселке делали свои деньги. Некоторые из них представляли собой кусочек жести с вытеснутой цифрой, которая означала денежное достоинство. Были даже бумажные деньги, написанные от руки. Такие деньги имели ход только там, где они были созданы. В соседнем поселке их не принимали. Победа диктатора Франко в гражданской войне – не только военная победа, но и финансово-экономическая. На республиканской стороне была бешеная инфляция – росту которой активно помогал франко. Последующая девальвация республиканской песеты оставила часть населения Испании практически без средств к существованию. Но франко не смог вылечить песету от инфляции. И не только франко. После перехода Испании от диктатуры к демократии она продолжала страдать. В 1980 году квартира в Мадриде в хорошем районе площадью 100 квадратных метров стоила 7 миллионов песет. В переводе на евро – 42 тысячи. Сейчас такая квартира стоит 500 тысяч евро, то есть в 12 раз больше. 1 января 2002 года страдания песеты закончились. Она передала свои функции европейской монете в соотношении 166 песет за 1 евро. Но песета не умерла. Она жива в памяти народа. И не только в памяти. Многие пожилые люди до сих пор оценивают покупки, особенно крупные, в песетах. Национальный банк Испании определил сроки обмена песет на евро до 31 декабря 2020 года. Но затем продлил до 30 июня 2021 года. Вдруг кто-то за 18 лет не успел поменять. Тем не менее, более 1,5 миллиарда евро в песетах осталось на руках у населения. Это ведь не только денежные знаки, а частичка истории Испании. Признаюсь, у нас тоже осталось около 50 тысяч песет.
17: Вещая поверх барьеров.
18: У микрофона Светлана Демидова.
12: На этой неделе с 6 по 11 июля Киев трижды подвергся массированным российским ударам. Только в результате атаки 6 июля в украинской столице погибло 19 человек, а еще более 50 получили ранения. Спустя два дня последовал новый удар, унесший жизни еще 3 человек. Но киевляне, как и все украинцы, не сломлены. Город продолжает работать, учиться, заниматься спортом, открыты музеи, театры, кафе. Жизнь идет. И еще в этом городе появляются инициативы, которые обычно тоже ассоциируются с мирным временем, как это, о котором мы расскажем сегодня. Рядовые граждане в Киеве в мае собрались на гражданскую ассамблею, чтобы выработать предложение для мэрии. И организовать и провести эту ассамблею им помог Совет Европы. Для Украины гражданское ассамбление – это новый опыт. Не потому, что украинцы не привыкли открыто спорить или высказывать свое мнение. Как раз наоборот. Но вот именно эта форма участия граждан в принятии решений только начинает становиться частью демократической культуры страны, которая строит свои независимые общественные институты всего ведь чуть больше 30 лет. Итак, в мае в киевском микрорайоне Оболонь прошла первая гражданская ассамблея, и 45 жителей Киева обсуждали одну из самых острых для воюющей Украины тем, как улучшить поддержку ветеранов войны и их семей после возвращения к мирной жизни. Что такое гражданская ассамблея? Почему Совет Европы решает привить эту форму демократического управления в Украине, и причем делает это, казалось бы, в самое неподходящее время, военное время? Как Совет Европы работает сегодня в Украине через свой офис в Киеве? Обо всем об этом мы беседуем с старшим руководителем проектов секретариата Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Альберт Флорес Эрера. Здравствуйте, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы в телефонном интервью.
19: Una cena ciudadana consiste en un grupo de personas que son elegidas por sorteo representativo y que se reúne para formarse con expertos, debatir a fondo y proponer soluciones a problemas complejos de la sociedad.
12: Для начала, гражданская ассамблея является типичной формой европейской демократии. Это группа обычных граждан, как вы или я, которых отбирают методом случайной, но репрезентативной выборки. Это небольшая группа, по сути, это своего рода мини-общество, представляющее население конкретного города, района или целой страны. И в данном случае выбранные участники из Киева стали маленькой моделью всего населения Киева. Какова была их задача? Изучить важную для города общественную проблему, обсудить все и выработать рекомендации для органов власти, в данном случае для мэрии Киева. В течение нескольких встреч, которые обычно проходят по выходным, участники знакомятся с мнениями специалистов, обсуждают проблему между собой и стараются прийти к общему мнению. Поиск консенсуса является ключевым принципом проведения гражданской ассамблеи. Это один из инструментов того, что мы в Европе называем делиберативная демократия. Гражданская ассамблея решение не заменяет собой представительную демократию, киевскую мэрию, но она дополняет его. В мае этого года в Киеве, в Оболонском районе, состоялась такая первая гражданская ассамблея.
19: Эта ассамблея del distrito de Bolón en Kiev forma parte de un esfuerzo más amplio para implantar esta democracia deliberativa.
12: Замечу, эта гражданская ассамблея в Киеве не первый и не единичный проект. Она стала частью более широкой программы. Первые пилотные гражданские ассамблеи, которые организовал Совет Европы в Украине, прошли еще в конце 2024 года. Одна состоялась в Жовкве и была посвящена общественным пространствам, которые помогают людям общаться и восстанавливать нормальную жизнь после последствий войны. Другая прошла в Славутичи, где участники искали решения в сфере обращения с бытовыми отходами. В начале 2026 года еще одна ассамблея состоялась в городе Ровно. Там обсуждали, как сделать город более привлекательным для молодежи, чтобы молодые люди оставались жить, учиться и работать в своей общине, а не уезжали. Ассамблея в Киеве стала первой, посвященной поддержке ветеранов и их семей. А совсем недавно мы начали еще один проект, уже на уровне городской агломерации города Львова. Это уже пятый проект. Его участники будут искать решения по совместному управлению водными ресурсами, которыми пользуется сам город Львов и окружающие его поселки.
19: Compartidos entre la ciudad de Lviv y otros 13 municipios que forman esta metrópolis. El tema fue elegido por las autoridades de la ciudad de Kiev.
12: Именно власти Киева решили посвятить первую в Киеве гражданскую ассамблею поддержке ветеранов и их семей, поскольку сегодня это одна из самых острых и сложных проблем, с которыми сталкиваются и сами ветераны, и украинское общество в целом. И в Совете Европы мы, когда увидели, что они выбрали такую сложную тему, их поддержали, безусловно, потому что гражданская ассамблея — это действительно практический инструмент, который помогает искать решения, и этот механизм может эффективно работать даже в условиях продолжающейся войны.
19: 45 personas. En total, 24 recomendaciones.
12: Работа ассамблеи проходит в несколько этапов. Сначала участники, а их было 45 человек, получают необходимую информацию и знакомятся с мнением экспертов. Затем обсуждают проблему, вырабатывают предложения. И в

0: То есть все эти рекомендации охватывали широкий круг вопросов.
1: Tras la votación final, las recomendaciones que recibieron el mayor apoyo entre los participantes de la Asamblea Ciudadana se centraron en cuatro áreas principales.
0: Участники Ассамблеи подготовили 24 рекомендации, как помочь ветеранам по четырем основным направлениям. Среди предложений – открыть на Оболоне специальный центр, куда смогут приходить ветераны не только чтобы получить помощь или консультации, но чтобы просто пообщаться друг с другом. Еще одна идея – организовать выездную службу поддержки, чтобы такого рода помощь или консультации по вопросам для ветеранов и их семей была доступна не только в одном месте, но и в разных районах Киева. Также среди предложений собрать всю информацию о льготах, услугах и возможностях для ветеранов в одном месте – в приложении «Киев цифровой». По мнению участников ассамблеи, ветеранам или их близким очень сложно ходить по разным инстанциям в разные места, чтобы решить один и тот же вопрос. Для этого городским службам предлагают наладить взаимодействие между собой, чтобы человеку не приходилось обращаться с одним и тем же вопросом по разным инстанциям. Еще одно предложение – проводить больше информационных и образовательных кампаний, чтобы в обществе было меньше стереотипов о ветеранах и больше понимания того, с какими трудностями они сталкиваются после возвращения с войны. Замечу, что все эти рекомендации уже официально переданы администрации Оболонского района и мэру Киева Виталию Кличко. И да, окончательные решения всегда, конечно, остаются за органами местной власти. И, конечно, работа Совета Европы на этом не закончится. Мы продолжим оказывать методическую поддержку уже мэру города Киева Виталию Кличко, мэрам всех городов, где они проходили, чтобы помочь им спланировать и, насколько это возможно, реализовать рекомендации, которые подготовили участники гражданских ассамблей.
1: Отзывы
0: участников всех гражданских ассамблей, которые мы проводили в разных странах, а теперь в Украине, всегда только положительные. Многие впервые чувствуют, что их мнение действительно может повлиять на решение конкретной проблемы, как, например, ветеранская политика. Ведь это не только льготы или отдельные услуги, это помощь всей семье, возможность найти работу, получить психологическую поддержку, сделать информацию о помощи ветеранам понятной и доступной. Главная ценность таких ассамблей в том, что они объединяют очень разных людей. За одним столом оказываются жители города и сельской местности, люди с разным уровнем образования, разных профессий и разных поколений. В обычной жизни они, возможно, никогда бы не встретились и не стали бы обсуждать общие проблемы. И именно это участники чаще всего называют самым ценным результатом своего участия в гражданской ассамблее. Сегодня любая мэрия любого украинского города или поселка работает в условиях колоссальной нагрузки. И тем не менее, даже во время войны украинские муниципалитеты проявляют интерес к таким гражданским ассамблеям, понимая, что развитие местной демократии не должно останавливаться даже во время войны. Совет Европы объявил открытый конкурс, и любой украинский город может заявить о своем желании провести гражданскую ассамблею. Со своей стороны, Совет Европы предоставляет готовую методологию, приглашает экспертов и помогает во всем, чтобы организовать эту ассамблею.
2: Но особенно этот опыт, считает Совет Европы, сегодня важен именно для Украины. Ведь там военное положение. В условиях военного положения даже выборы временно не проводятся. И именно гражданские ассамблеи дают местным властям возможность услышать голос снизу и вместе с ними искать решение для этих проблем. Проект гражданской ассамблеи в Украине реализуется при поддержке Совета Европы в рамках программы помощи Украине до 2026 года. Но наши цели в Украине никогда не менялись. Это помочь в полном соблюдении демократии, прав человека и верховенстве права. За 20 лет изменились не цели нашей работы в Украине, а то, как мы выполняем ее. До полномасштабной войны мы помогали проводить законодательные реформы, укреплять независимость судебной системы, развивать местное самоуправление, реализовывать образовательные программы в области прав человека. И после полномасштабного российского вторжения в 2022 году, сейчас мы прежде всего помогаем решать задачи, которые непосредственно связаны с войной. Укреплять устойчивость органов местной власти, защищать права внутренне перемещенных лиц, сохранять пространство для гражданского общества, противодействовать дезинформации и адаптировать программы в области прав человека и верховенства права к условиям военного времени.
1: Nuestro mandato no ha cambiado, pero su implementación se ha vuelto mucho más inmediata, más práctica y más estrechamente vinculada